0: Publicitate.
1: Внимание! Новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: результаты.
1: Внимание! Новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: результаты.
1: Внимание! Новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.